FM и на Сънмек Хирмек. Артем Кокжаев, пьес «Аревишова», катарумен Мадат Аванесова, дашнамур, ев барокконвага хумба, дирижер Арам Талалян.

0: шептал ей что-то. Краснела, смеялась она. Что? Что ты говорил ей?
1: Послушай, это глупо, нас окружают.
0: Что за дело мне? Я вами оскорблен. И сатисфакции я требую.

во сне, что шевелилось в глубине души холодной и ленивой. Досада, суетность.